92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета. Комета.

0: Где ты? Там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: На улицах Чехова 6 утра.

Доброе утро! Начинаем занятие с подтягивания. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки опустите. Мышцы расслабьте. Руки в стороны. Отвести назад. Плавно опустить. Снова. Потянуться в исходное положение.

второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Ноги вы соединили? Правильно. Вдохните, шагом марш!

Третье упражнение – рывки руками. Исходное положение займите. Ноги врозь, опущенные руки отведены назад. Пальцы сжать. Упражнение начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз.

Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны с подниманием одной руки через сторону вверх. Вы ноги соединили? Кто не соединил, соедините. Руки опущены. Правую руку вверх, туловище влево. Выпрямитесь. Вправо. Выпрямитесь. Раз, два, три, четыре.

Пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Готовьтесь. Займите исходное положение. Подтягивание колена к груди. Левую ногу согнуть, колено к груди. Выпрямить. Правую выпрямить. Раз, два, три, четыре.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

чем-то я нисколько не лучше, выходя из роли от случая к случаю. Вроде досталась пьеса успешная, с Пегаса крылатого спешиваясь.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст, мое ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: настоящий. Не настоящий. Не настоящий. Не настоящий.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: утро, Чехов. В городе 7:00.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
2: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чероки-шоу. Да. Я хочу больше музыки.
3: Возраст мой ограничение 16+.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: мета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Толвисярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.tolvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось!
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки, выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3, телефон 8-905-77-062-39.
5: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Больше, чем радио. 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А.

0: второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123, 8-496-72-76-123.

0: автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Джелан J8 поступит в продажу в октябре. Это флагманский кроссовер новой российской марки. Сделан на базе модели JQ J8. Машина получит мощный двигатель на 249 лошадиных сил, 5- или 7-местный салон, адаптивную подвеску, продвинутую систему полного привода и богатый набор современных опций. Обновленный Honchi H5 поступит в продажу в первой половине октября. Серьезных технических изменений не будет, а салон изменится. Седан бизнес-класса получит новую переднюю панель с отдельным горизонтальным 15-дюймовым экраном. Список опций пополнится автоматическим перестроением и автопарковщиком. Расширится набор теплых опций. АвтоВАЗ модернизировал производство двигателей. На заводе установили 10 новых станков для механической обработки головки блока цилиндров. Новое оборудование обеспечит стабильное качество компонентов. Надежность вазовских двигателей вырастет. А еще появление новых станков – это часть комплексной работы по модернизации моторов. Они сделают машины экономичнее и динамичнее. Поселок Шушары под Санкт-Петербургом – важное место на российской автомобильной карте. 20 лет назад здесь построил автозавод американский концерн General Motors. Потом площадку выкупил Hyundai, а теперь она принадлежит российскому холдингу АГР. Недавно на заводе завершилась крупная модернизация. Теперь тут выпускают кроссоверы Джеланд и Стео. Подробнее о том, как он работает сегодня, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: С 1 сентября национальная система платежных карт начнет напрямую передавать информацию о транзакциях, включая платежи по системе быстрых платежей, операции по банковским картам и платежи через QR-коды в Росфинмониторинг. По мнению экспертов, эта мера, призванная повысить эффективность борьбы с финансовыми преступлениями, не должна вызвать неудобств у граждан, но может привести к увеличению числа ложных срабатываний при выявлении подозрительных операций. Новые правила, закрепленные поправками в антиотмывочную

0: Закон позволяет финразведке получать информацию напрямую и безвозмездно от оператора карт. Ожидается, что это повысит оперативность работы ведомства, не создавая дополнительных трудностей для населения.
1: Экономика должна быть экономной.
0: С 1 сентября в России вступает в силу новое правило перевозок на поездах дальнего следования и электричках, утвержденное Минтрансом Российской Федерации, сообщает информационное агентство Data.ru. Реформа затрагивает весь цикл поездки от онлайн-покупки до возврата билета, а также вводит повышенные стандарты обслуживания для людей с ограниченными возможностями. Главная цель изменений – защита граждан от мошенников при покупке билетов и создание прозрачной системы информирования. Теперь оформление любого билета требует указания номера телефона или электронной почты. Перевозчик обязан мгновенно уведомлять пассажира об отмене, задержке рейса или замене состава через СМС, что избавляет путешественников от сюрпризов на вокзале. Кроме того, вернуть билет на пригородный поезд с местом теперь можно полностью дистанционно, без визита в кассу.
1: Деньги дороги, как память.
0: И в завершении выпуска: каждый восьмой опрошенный россиянин готов практически полностью отказаться от снятия наличных из-за рисков мошенничества. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выбер.ру. В последние недели правоохранительные органы неоднократно предупреждали россиян о новых схемах мошенничества, связанных с банкоматами. В МВД рекомендовали внимательнее проверять АТМ перед операцией и отдавать предпочтение банкоматам, расположенным внутри банковских отделений. В числе признаков подозрительной операции МВД называло непривычное для клиента время снятия денег, необычную сумму и местоположение банкомата. 12% опрошенных после появления этих сообщений готовы практически отказаться от снятия наличных. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
3: Радио Комета. Реклама.
4: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
5: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Комета. Check this out. В городе и районе 10:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев предложил сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для родителей с детьми 1 сентября в День знаний. Об этом сообщает РИА Новости. Парламентарий отметил, что бесплатный проезд для родителей с детьми до 10 утра 1 сентября может быть небольшими тратами для государственного бюджета, но стать огромным облегчением для тысяч семей, а также создать для них атмосферу праздника. Свищев выразил уверенность в том, что многие регионы России поддержат эту инициативу и сделают 1 сентября днем, когда дорога в школу становится легкой и радостной. Россияне смогут с 1 сентября взять ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Причем можно на этот период как полностью прекратить взносы платежей, так и просто снизить их размер, рассказал RTI вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он подчеркнул, что при желании воспользоваться новой мерой поддержки семьям не придется подтверждать снижение доходов. Единственное условие – рождение ребенка и соблюдение общих требований к ипотеке. В том числе сумма кредита не может превышать 15 миллионов рублей, а купленное жилье должно быть единственным. Максимальная длительность ипотечных каникул – 18 месяцев, но важно, что завершиться они должны до того, как ребенку исполнится 1,5 года. Для получения меры поддержки нужно обратиться в банк и подтвердить рождение или усыновление ребенка, а затем выбрать либо приостановку выплат, либо снижение размера взносов. И в завершении выпуска. Режиссер Владимир Бортко, известный по картинам «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита», завершил съемки своего нового проекта. Об этом сообщает телеграм-канал «Кинопоиск». По информации источника, постановщик официально закончил съемочный процесс фильма «Сталин» – масштабного байопика о последних годах жизни Иосифа Сталина. Главную роль в проекте исполнил Игорь Меркурбанов. Также в фильме снимались Александр Яцко, Виктор Сухоруков, Дарья Мороз. Точной даты релиза на данный момент нет. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возраст, мое ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
5: Работа кипит. Желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
6: Какие будут предложения?
7: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
6: Правда, 320? Это шутка?
7: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
5: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
6: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
5: Пойдемте уже. Не будем терять время.
7: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Мощный массажер от Xiaomi. После 8 часов за компьютером мышцы спины и шеи затекают почти у каждого удаленщика. Xiaomi решила эту проблему по-своему и представила гаджет Mijia Multi Head Massage Gun Free. Устройство для домашнего массажа сразу трех зон тела. Главное отличие новинки от классических массажных пистолетов – форма насадок. Обычно такие приборы бьют в одну точку. Здесь же инженеры сделали широкие головки с несколькими контактными узлами. Самая крупная насадка предназначена для ног. Площадь ее поверхности превышает 18 тысяч квадратных миллиметров, поэтому она захватывает большую площадь мышц за один проход. Другая насадка сферическая, с четырьмя точками контакта. Подходит для умеренного разминания спины и поясницы. А самая маленькая работает точечно и продавливает мышцы на глубину до 4 мм. Ее используют, когда нужен более сильный эффект. У насадок для спины посередине предусмотрен зазор, чтобы устройство не давило на позвоночник, а работало только по мышцам вокруг него. Внутри массажера стоит двухосевой бесщеточный мотор, который выдает силу воздействия до 25

0: килограммов. Скорость ударов регулируется в диапазоне от 800 до 2000 в минуту. Всего доступно 3 уровня интенсивности и 2 режима работы – фиксированный и переменный. Прибор запоминает последние настройки, поэтому каждый раз заново выбирать режим не придется. Ручку сделали двухсторонней. Это позволяет удобнее держать устройство под разными углами и дотягиваться до труднодоступных участков спины. А еще массажер можно поставить, прислонив к дивану или кровати и работать без рук. Конструкция корпуса это позволяет. Батареи, по заявлению производителя, обеспечивают до 310 минут работы на минимальной мощности при нагрузке в 3 килограмма. Если использовать гаджет по 10 минут в день, заряда хватит примерно на месяц. Предзаказ на Midjay Multi Head Massage Gun Free уже открыт в Китае. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: слышать. Радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
3: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 сентября встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета. Первое чеховское радио.

0: полиции Чеховского района 11 часов.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст боя ограничения 16+.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123, 8-496-72-76-123.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
6: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды с

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем закон.

0: и путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Boldy.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Власти России обсуждают возможность бесплатного предоставления земли под строительство индивидуальных домов. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Его цитирует РИА Новости. По его словам, получить земельный участок можно будет при условии, что дом будет построен и зарегистрирован в течение 3 лет. Хуснуллин также заявил, что российские власти будут активнее развивать индивидуальное жилищное строительство, потому что 63% населения страны хотят жить в своих домах. Персональные компьютеры могут стать роскошью для россиян, из-за чего им придется вернуться в компьютерные клубы. К такому выводу пришли в УРА.ру. По прогнозам агентства, к 2028-2029 году стоимость компьютеров в России может вырасти на 20-50%. Это связано с мировым дефицитом компонентов и их удорожанием из-за развития искусственного интеллекта. На данный момент самый простой компьютер для работы и учебы обойдется около 50-70 тысяч рублей. Причем это без учета монитора, клавиатуры, мышки и колонок. К 2028-2029 году цена может вырасти до 70-90 тысяч рублей, подсчитали журналисты. На этом фоне прогнозируется рост интереса россиян к ноутбукам и компьютерным игровым клубам. И в завершении выпуска: более трети россиян приобрели своему ребенку первый мобильный телефон перед первым классом, чтобы поддерживать связь со школьником. Согласно результатам исследования, 36% респондентов подарили ребенку смартфон перед первым учебным годом в школе. Эти родители решились на такую покупку, чтобы оставаться на связи с малышом, в жизни которого начинается новый важный этап. Другие 26% россиян раскрыли, что приобрели телефоны для своих детей еще раньше. Некоторые из этих опрошенных научили ребенка пользоваться гаджетом еще в 4-6 лет. При этом одни из них сделали это ради звонков в любое время, а другие сознательно купили устройство для просмотра мультфильмов и игр, чтобы малыш не просил дать ему гаджеты родителей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Дорожные новости.
1: Крупные нефтяные компании не планируют выпускать топливо классом ниже Евро-4. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Операторам техосмотра разрешат проверять автомобили на статус такси. Изменения вступят в силу в сентябре следующего года. Такси должны проходить ТО чаще машин для личного пользования. До 5 лет раз в год, а старше 5 раз в полгода. Но по факту это происходит не всегда. Если машина зарегистрирована на физлицо и внешних признаков такси у нее нет, владелец может пройти техосмотр как на личный транспорт и не проверять состояние до следующей продажи. После вступления изменений в силу такой возможности не будет. Крупные нефтяные компании не планируют выпускать топливо классом ниже Евро-4. Вице-премьер Александр Новак накануне заявил, что доля бензина устаревших стандартов на рынке будет меньше 10%, а у крупных сетей его не будет вообще. Напомним, ранее правительство разрешило выпускать, ввозить и продавать в России топливо Евро-2. Это устаревший стандарт. В составе допускается большое количество грязных примесей. Они могут быть вредны для современных двигателей при длительном использовании. Уровень аварийности мужчин и женщин-водителей практически не различается. Страховая компания «Согласие» опубликовала собственную статистику ОСАГО. Выяснилось, что аварийность женщин-водителей 1,96%, мужчин 1,73%. Разница есть, но она минимальная. Можно списать на уровень погрешности. Отметим, что уровень аварийности – более объективный показатель, чем простой подсчет количества аварий. Мужчин-водителей намного больше, поэтому больше аварий с их участием. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
2: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. В белой кружке чер...

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета.
1: 92 и 6 FM.
0: Рабочий день. Полдень. Радио. Радио. Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень на комете.
3: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» стартует на радио «Комета». Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-0044. Я жду ваших приветов, заявок и пожеланий в программе «Рабочий полдень».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: слышать. Радио. Радио Комета.
1: Радио. Радио Комета.
2: Рабочий полдень.
1: Радио. Радио.
2: Комета. Рабочий полдень.
3: Программа «Рабочий полдень» с Игорем продолжается. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Между мной первая заявка от Константина, который всегда слушает наше радио и заказывает у нас крутую музыку. Сегодня это группа Doors и композиция «Hello, I love you». Но я тут же посмотрел наш радиокалендарь и посмотрел, боже, может быть, Константин посмотрел сегодня тоже календарь, как и я, да? Сингл «Hello, I love you» группы The Doors продан в количестве 1 миллиона копий сегодня, 28 августа 1968 года. Вот такую статистику провели тогда в Америке. Но группа Doors является, так сказать,

0: классикой музыки 70-х, поэтому, Константин, группа Doors для вас. Если у кого-то есть пожелание прислать заявку на свою любимую песню, пожалуйста. Но вот я еще вижу, что 28 августа 1986 года Тина Тернер удостоилась звезды Аллеи Славы в Голливуде. Во как, еще когда, в 86-м году. Поэтому Тина Тернер — это легенда, которая навсегда останется с нами. Ну, тогда что сделаем? Группа Doors и Тина Тернер прямо сейчас. Ну, а вы, дорогие радиослушатели, присылайте ваши заявки на ваши любимые песни. Приветы передавайте и пожелания.
1: Рабочий полдень.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8 916 244

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Ну, а теперь еще раз Тина Тернер по второму заходу.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-74-72.

0: Первое чеховское радио. Радио Комета.
1: Техно. Что собрался здесь за народ? Кто скажет, чего он ждет? Эй, для чего вы сюда пришли? На меня смотреть. Давай,

0: Примета. Первое чеховское радио. Радио Комета. 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Ну, вот под конец пришли заявки от Татьяны и Сергея. Значит, Татьяна, вы попросили Высоцкого. Композиция «В холода» будет прямо сейчас. Сергей дальше попросил, что у нас попросил? Он попросил Агутина, соответственно, «Кончится лето», группу «Знаки» и еще одна композиция, которая уже прозвучит «Найф» в «Тройка» в следующем, соответственно, часе. Вот, поэтому сейчас слушаем, соответственно, Высоцкого, а откроет последний блок Леонид Агутин с композицией «Буквально большое небо». Ой, кончится лето, извините. Кончится лето. Все, Высоцкий.
0: Рабочий полдень.

0: же наша звезда? Может здесь, может там. Где же наша звезда? Может здесь, может там. Где же наша звезда? Может здесь, может там. Где же наша звезда? Может здесь.
1: Рабочий полдень. Радио «Комета». Реклама.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320?

0: Это шутка?
1: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
0: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже, не будем терять время.
1: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Мета. Первая Чехов.

0: Комета. 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Время, отведенное в программе «Рабочий полдень», заканчивается. 8-916-244-00-44. Это телефон ваших заявок, приветов и пожеланий. Что хочу сказать, завтра, как обычно, музыкальный глобус 21.00. В общем, будем говорить о музыке целый час. Телефон этот, который я вам назвал, это 7.

соответственно, телефон волшебных ваших приветов, пожеланий и исполнения ваших музыкальных желаний, естественно. Вот, потому что таких программ по заявкам я что-то очень мало по радио встречаю. Они есть, конечно. Раньше это была вообще специальная программа на, так сказать, на нашем общественном радио советском, да. А теперь вот, вот она теперь есть в программе, соответственно, в программах, точнее, «Радио Комета». Вот. Также есть программа «Вечерний Чехов», в которой вы можете заявки отправлять. Она идет каждый день, с, кроме воскресенья, с 18 до 20.00, поэтому вот так вот. «Чероки-шоу» тоже, скажем так, программа оживилась, поэтому рок-программы тоже периодически теперь будут. Но «Музыкальный глобус» никогда, так сказать, не пропускается, поэтому 21.00 я, как всегда, на месте, вот, поэтому, так сказать, на позиции, и поэтому будем говорить завтра про что-нибудь. Вот, тема сама собой придет, поэтому группа «Знаки», я прощаюсь с вами. Всем доброго здравия, хорошего настроения. С вами был Игорь, пока-пока, и всем ожидания, так сказать, райских выходных. Все, всем пока.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Новые правила для рентгена и МРТ вступают в силу в России с 1 сентября. В частных клиниках станет доступно проведение МРТ без направления врача, фельдшера или акушера. Об этом свидетельствует приказ Минздрава Российской Федерации, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов. В документе говорится, что оценку наличия показаний и противопоказаний у пациента будет давать врач-рентгенолог непосредственно перед исследованием. Кроме того, протокол исследований будет оформляться в одном экземпляре. Данные будут внесены в медицинскую карту пациента. Первоклассники в новом учебном году получат дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Об этом сообщил министр Минпросвещения Сергей Кравцов в беседе с РИА Новости. По каникулам мы даем четкие рекомендации. Ребятам важно не переутомляться и сохранять активность. Напомню, что для первоклассников есть дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года, сказал Кравцов, отметив, что учебные учреждения могут корректировать даты каникул. Целью Минпросвещения является создание максимально равных условий для отдыха учеников во всех российских регионах, добавил глава ведомства. И в завершение.

0: В течение выпуска турецкие археологи завершили раскопки на улице длиной 390 метров в древнем городе Сиде, где обнаружили врата Геракла с рельефами, изображающими все 12 подвигов античного героя. Находка позволила ученым проследить, как традиционная римская магистраль в V веке нашей эры трансформировалась в парадную аллею епископального дворца, сообщили в Министерстве культуры и туризма Турции. В ходе работ, проходивших в рамках национального проекта «Наследие для будущего», исследователи документировали 3 монументальных входа на этой улице. Центральный проезд украсили каменными плитами с изображениями подвигов героя, а также богов. Уникальность конструкции заключается в том, что эти рельефы были созданы в начале 3 века, но позже вторично были использованы при возведении новых ворот в 5 веке. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.

Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Шиномонтаж. Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка. Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 20.

0: 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM.

0: реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, команды.

0: воспитания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 сентября встречаемся в Шарк.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 15 часов.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки-шоу. Да. Я хочу больше музыки.

0: Первое Чеховское радио.
1: Всем бодрости и легкого настроения в нашей компании. В студии Дима Казанцев. Желаю вам продуктивного дня под хиты на любимой волне.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. Плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда от

0: akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Чехов, Заводская 1/1.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове. opt-akb.ru.
1: opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: прямо сейчас кое-что любопытное расскажу. Оказывается, Россия идет в ногу со временем и входит в тройку лучших стран по стоимости интернета, занимая второе место. Лидером рейтинга доступной глобальной паутины считается Индия. Там абонентская плата за интернет составляет около $8 в месяц. В России около 9 баксов. Третья строчка у Румынии – примерно $10. Ну а самый дорогой домашний интернет – в США – около $72. В Канаде – 62 бакса, а в Германии – $51 в месяц.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Сейчас сделаем что-нибудь повторяющееся, и снова все вернется на круги своя. Выйти из зоны комфорта сложно, но иногда необходимо, чтобы наполнить жизнь новыми смыслами, о которых вы, может быть, и не подозревали под хиты на любимой волне.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина,

0: улица Симферопольская, строение 4. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
1: Друзья, ловите неожиданный факт. Более трети россиян до сих пор пользуются своей первой электронной почтой. 36% опрошенных не стали заводить новый ящик, а остались верны старому доброму аккаунту. Вдумайтесь, у почти половины респондентов этот почтовый электронный ящик появился больше 15 лет назад. А у кого-то, наверное, и все 30.

0: 92,6 FM. Дорожные новости.
1: Крупные нефтяные компании не планируют выпускать топливо классом ниже Евро-4. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Операторам техосмотра разрешат проверять автомобили на статус такси. Изменения вступят в силу в сентябре следующего года. Такси должны проходить ТО чаще машин для личного пользования. До 5 лет раз в год, а старше 5 раз в полгода. Но по факту это происходит не всегда. Если машина зарегистрирована на физлицо и внешних признаков такси у нее нет, владелец

0: водителей практически не различается. Страховая компания «Согласие» опубликовала собственную статистику ОСАГО. Выяснилось, что аварийность женщин-водителей 1,96%, мужчин 1,73%. Разница есть, но она минимальная. Можно списать на уровень погрешности. Отметим, что уровень аварийности более объективный показатель, чем простой подсчет количества аварий. Мужчин-водителей намного больше, поэтому больше аварий с их участием. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Камень.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим

0: Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.
4: Как бы ты ни было, куда бы ты ни побежал и не уехал, повсюду ты возьмешь себя с собой. Свои незакрытые гештальты и непроработанные огорчения. Ты можешь убежать от обстоятельств, ситуаций и людей, но проблемы таким образом не решишь. Тем не менее, у одних проблемки, а у других бывают настоящие проблемы, которые ждут своего решения.
3: «Комета». Первое чеховское радио.

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: В 2027 году удаленка сохранится в IT, аналитике, маркетинге, дизайне, консалтинге и других цифровых направлениях, заявила газете.ру директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. При этом для части профессий более востребованным становится гибридный формат, который позволяет сочетать автономность и мобильность сотрудника с живым взаимодействием внутри команды, отметила эксперт. По ее словам, при выборе формата работы работодатели сегодня ориентируются не только на контроль присутствия, но и на эффективность процессов. Для компании важно понимать, насколько сотрудник может самостоятельно организовать работу, соблюдать сроки, поддерживать коммуникацию с коллегами и достигать поставленных целей. Российская молодежь в возрасте от 14 до 35 лет сосредоточена на достижении материального благополучия, заботе о здоровье и построении карьеры. Об этом утверждают данные опроса аналитического центра ВЦИОМ. Также среди приоритетов респонденты выделили развитие личности и талантов, путешествия и получение образования. Отмечается, что создание семьи среди опрошенных россиян занимает только 7-е место. Оно оказалось гораздо важнее для граждан в возрасте 30-35 лет, чем для подростков 14-17. И в завершении выпуска: число прослушиваний детских песен о школе выросло на четверть перед Днем знаний в 2026 году. Об этом газете.ру сообщил сервис «Кион Музыка» со ссылкой на собственное исследование. Платформа проанализировала прослушивание песен о школе, традиционно звучащих на торжественных линейках, и выяснила, что ажиотаж вокруг возвращения к урокам в текущем году намного превышает прошлогодний. Так, проигрывание треков категории выросли на 21%, а объем активной базы за тот же период на 22%. Самой популярной композицией в этом сегменте за последние полгода стала запись «Вместе весело шагать». Песня с наиболее ожидаемым времени в период учебы «Зачем человеку каникулы» на втором месте. Замыкает тройку лидеров Эдуард Хиль и Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения с песней «Дважды два – четыре». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее.

0: Прямо сейчас поговорим про виртуальное ведро с крабами. Психиатры советуют переводить детей-отличников в другой класс, поскольку им нужно осваивать более сложную программу. В противном случае ребенок с высоким уровнем подготовки не получает в школе новых знаний.
1: Комета. Первое чеховское радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: практиковать одно полезное действие, мыслить по возможности добрыми образами и отправлять во Вселенную запросы на развитие и перспективу. Получается плохо, но я работаю над собой.
1: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: слышать. Комета. Комета.
1: Всегда хочется, чтобы душа сначала развернулась, а потом свернулась. Когда нам элементарно не хватает специй и появляется желание с кем-нибудь, например, поругаться. Не ругайтесь почем зря. В моих прошлых отношениях у девушки была феноменальная память на все. На слова и поступки. И каждый раз из запасников памяти доставался какой-нибудь неприятный случай. Хотя концентрироваться надо было на чем-то хорошем.
0: Радио «Комета». Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже, не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1. Ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Однажды нас, возможно, променяют на легкий флирт и потом расскажут душещипательную историю под названием «Ты в этом сам виноват». Кто-то ищет предлоги, чтобы не быть с тобой, а ты ищешь оправдание невниманию к твоей персоне. У каждого из нас всегда найдется время на то, что нам интересно.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Мощный массажер от Xiaomi. После 8 часов за компьютером мышцы спины и шеи затекают почти у каждого удаленщика. Xiaomi решила эту проблему по-своему и представила гаджет Mijia Multi Head Massage Gun Free. Устройство для домашнего массажа сразу трех зон тела. Главное отличие новинки от классических массажных пистолетов – форма насадок. Обычно такие приборы бьют в одну точку. Здесь же инженеры сделали широкие головки с несколькими контактными узлами. Самая крупная насадка предназначена для ног. Площадь ее поверхности превышает 18 тысяч квадратных миллиметров, поэтому она захватывает большую площадь мышц за один проход. Другая насадка сферическая с четырьмя точками контакта. Подходит для умеренного разминания спины и поясницы. А самая маленькая работает точечно и продавливает мышцы на глубину до 4 мм. Ее используют, когда нужен более сильный эффект. У насадок для спины посередине предусмотрен зазор, чтобы устройство не давило на позвоночник, а работало только по мышцам вокруг него. Внутри массажера стоит двухосевой бесщеточный мотор, который выдает силу воздействия до 25 кг. Скорость ударов регулируется в диапазоне от 800 до 2000 в минуту. Всего доступно 3 уровня интенсивности и 2 режима работы – фиксированный и переменный. Прибор запоминает последние настройки, поэтому каждый раз заново выбирать режим не придется. Ручку сделали двухсторонней. Это позволяет удобнее держать устройство под разными углами и дотягиваться до труднодоступных участков спины. А еще массажер можно поставить, прислонив к дивану или кровати, и работать без рук. Конструкция корпуса это позволяет. Батареи, по заявлению производителя, обеспечивают до 310 минут работы на минимальной мощности при нагрузке в 3 кг. Если использовать гаджет по 10 минут в день, заряда хватит примерно на месяц. Предзаказ на Mijia Multi Head Massage Gun Free уже открыт в Китае. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: и крупнейший город Республики Калмыкия. Статус города Элисте был присвоен в 1930 году. Основателем Элисты считается бывший крепостной крестьянин Степан Кийков, который в 1862 году построил первую землянку из дерна на берегу небольшой степной речки. К осени 1865 года в селении насчитывалось 15 дворов. Этот год считается годом основания Элисты. Название реки Элиста с калмыцкого переводится как «песчаная». Путеводитель. Из Москвы в Элисту можно добраться автобусом и самолетом. На поезде придется ехать с пересадкой в Ставрополе. От Волгограда до Элисты 300 километров. Маршрутка или автобус преодолевает это расстояние за 4 часа.
1: Исторический телеграф. В буддийском храме «Золотая обитель» Будды Шакьямуни находится самая большая в России и Европе статуя Будды. Во время Великой Отечественной войны Элиста 5 месяцев была в оккупации. После калмыцкое население города было обвинено в сотрудничестве с немцами и депортировано в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию. Калмыцкая АССР была упразднена. Элиста переименована. Только в 1957 году калмыки вернулись на родину. В 1998 году в Элисте прошла 33-я Всемирная шахматная олимпиада. К этому событию был построен шахматный город, состоящий из дворца шахмат и 87 коттеджей, каждый из которых имеет свое название, связанное с игрой. Ферзь, белая ладья и другие. Особого внимания туристов всегда удостаивается памятник великому комбинатору Остапу Бендеру, стоящему в окружении 12 стульев.
0: Как красиво! В Элисте находится крупнейший в Европе буддийский храм – Золотая обитель Будды Шакьямуни. В главном зале установлена статуя Будды. Вокруг здания – волшебный сад с фонтанами, цветниками, статуями известных учителей буддизма и молельными барабанами, которые можно покрутить. В центре Элисты – Золотые ворота – уникальный памятник буддийской архитектуры, самая узнаваемая достопримечательность города. 15-метровая арка символизирует священный порог, переступив через который человек может духовно очиститься. Своеобразие городу придают не только храмы и пагоды, но и размещенные на улицах города скульптурные композиции, связанные с историей, мифологией, культурой и религией калмыцкого народа. Путешественники говорят, что осмотреть бегло Элисту невозможно. Поэтому, отправляясь в этот город, смело бронируйте гостиницу минимум на 5 дней. А в следующий раз мы отправимся на встречу с озером Байкал и островом Ольхон. Там, на неведомых дорожках.
2: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: улицах города и района 21 час.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.
4: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
5: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Шиномонтаж? Да.
3: Выполним быстро и аккуратно.
2: Автомойка? Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
2: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
2: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
2: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
3: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

слышать. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой.

0: Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Чехове 22 часа.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16+.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: С 1 сентября национальная система платежных карт начнет напрямую передавать информацию о транзакциях, включая платежи по системе быстрых платежей, операции по банковским картам и платежи через QR-коды в Росфинмониторинг. По мнению экспертов, эта мера, призванная повысить эффективность борьбы с финансовыми преступлениями, не должна вызвать неудобств у граждан, но может привести к увеличению числа ложных срабатываний при выявлении подозрительных операций. Новые правила, закрепленные поправками в антиотмывочный закон, позволяют Финразведке получать информацию напрямую и безвозмездно от оператора карт. Ожидается, что это повысит оперативность работы ведомства, не создавая дополнительных трудностей для населения.
3: Экономика должна быть экономной.
4: С 1 сентября в России вступает в силу новое правило перевозок на поездах дальнего следования и электричках, утвержденное Минтрансом Российской Федерации, сообщает информационное агентство Data.ru. Реформа затрагивает весь цикл поездки от онлайн-покупки до возврата билета, а также вводит повышенные стандарты обслуживания для людей с ограниченными возможностями. Главная цель изменений – защита граждан от мошенников при покупке билетов и создание прозрачной системы информирования. Теперь оформление любого билета требует указания номера телефона или электронной почты. Перевозчик обязан мгновенно уведомлять пассажира об отмене, задержке рейса или замене состава через СМС, что избавляет путешественников от сюрпризов на вокзале. Кроме того, вернуть билет на пригородный поезд с местом теперь можно полностью дистанционно, без визита в кассу.
3: Деньги дороги, как память.
4: И в завершении выпуска: каждый восьмой опрошенный россиянин готов практически полностью отказаться от снятия наличных из-за рисков мошенничества. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выберу.ру. В последние недели правоохранительные органы неоднократно предупреждали россиян о новых схемах мошенничества, связанных с банкоматами. В МВД рекомендовали внимательно проверять АТМ перед операцией и отдавать предпочтение банкоматам, расположенным внутри банковских отделений. В числе признаков подозрительной операции МВД называло непривычное для клиента время снятия денег, необычную сумму и местоположение банкомата. 12% опрошенных после появления этих сообщений готовы практически отказаться от снятия наличных. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
5: Комета. Первое чеховское радио.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

о Bohemian Rhapsody сложено множество мифов и легенд. Песня вызывает массу вопросов, касающихся названия, отдельных фраз, персонажей и образов. В ее истории были скандалы и невероятные достижения. Она становилась источником вдохновения для рок-групп, писателей, режиссеров и прочих людей искусства. Слова и музыку песни написала Фредди Меркьюри еще в 1975 году, хотя друзья вспоминали, что черновые наброски появились еще в конце 60-х. Все записи он делал на обрывках бумаги и телефонных справочниках. Разобраться в них кому-то другому было очень сложно. Продюсер Рой Томас Бейкер рассказывал, как впервые услышал отрывок будущего шедевра. Он сыграл на фортепиано вступление, затем остановился и сказал: «А вот здесь вступает оперная часть». Затем мы пошли обедать. Сам Меркьюри рассказывал о песне очень туманно. Bohemian Rhapsody не просто возникла из ниоткуда. Я провел некоторые исследования, хотя она иронична и является пародией на оперу. Почему бы и нет? Я точно никогда не говорил, что являюсь фанатом оперы и знаю о ней все. Название Bohemian Rhapsody, по всей видимости, на русский язык следует переводить как «богемная рапсодия», а распространенный вариант «богемской рапсодии» является ошибочным. Вряд ли Фредди имел в виду регион Чехии, который называют Богемией. Скорее, он подразумевал богему, мир вольных художников и музыкантов. Разобраться в основной идее произведения, вероятно, может помочь брошюра с переводом и толкованием смысла треков, которые были включены в кассету Greatest Hits, изданную в Иране. Bohemian Rhapsody описана в ней как песня о молодом человеке, который случайно кого-то убил и продал душу сатане. В ночь перед казнью он взывает к Богу возгласом «Бисмиллах», а затем с помощью ангелов отнимают душу у дьявола. Тем не менее, споры о правильном толковании богемной рапсодии не прекращаются и до сих пор.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
0: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Третий студийный альбом группы Tequila Jazz, выпущенный в 1998 году под названием Celluloid, стал настоящим прорывом для питерских рокеров. В интервью журналу Rolling Stone Евгений Федоров рассказывал, при каких обстоятельствах он сочинил композицию «Тема прошлого лета». В рамках фестиваля «Учитесь плавать» музыканты проводили лето на базе Valgrind в Эстонии, где они наслаждались вечерними концертами, прогулками.

Катере, волейболом, поездками по заповедникам и прочими радостями подобного отдыха. Как-то раз, устав от пляжа, они решили порепетировать. И, само собой, появилась эта мелодия. Звук разносился, казалось, над всей Балтикой, и процесс ее рождения слышали все, кто находился в радиусе нескольких километров, и о ком, собственно, эта песня на двух бесхитростных аккордах. Играли ее долго, прочувствованно и с удовольствием, так, чтобы запомнить. Запомнили и увезли с собой, а потом уже дома появился текст темы прошлого лета. Маленький отчет об этих радостных днях. В 1998 году группа Tequila Jazz записала на лейбле Philly альбом «Целлулоид», в котором треку «Тема прошлого лета» была отведена завершающая 13-я строчка.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось на ночь глядя неспроста.

гоните лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: оконченный поэт, уеду вдаль.
1: А в общем, клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. Такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст сбоя ограничения 16+.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».

0: Комета.
1: Уходи, если сможешь.
2: В Чехове полночь.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: победы. Станем плечом к плечу, как тогда. Если мы вместе, беда не беда. Если с детства родину любишь, как мать, тебя не сломать,
1: тебя не сломать.

0: городе и районе 1:00 ночи.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.